0: от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Это радио.
4: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
7: В каждом кадре.

0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, буду говорить всем доброе утро. Да, как-то повезло мне, я уже давным-давно утром не работал. Поэтому здесь сегодня будет много хорошей информации, отличной музыки. В общем, смотрим радио вместе с утра. Погнали!
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.
0: Радио.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 18, днем будет плюс 27. В Оренбурге сейчас плюс 17, днем будет плюс 25. В Ясном сейчас плюс 16, днем будет плюс 25. В Кунтаке-Медногорске плюс 12, днем будет плюс 24. В Сингапуре плюс 32. А информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Вот знаете, прилетело сообщение, но вот еще вчера. Пишу вам, говорит, в первую очередь поблагодарить за энергию, которую вы подарили мне и моей семье совсем вчера. Вчера сидели, говорит, с семьей и по традиции включили наше любимое радио многих лет и увидела вас впервые, Жень. От вас веет атмосферой, энергии и позитива. Завораживаете не только смотреть в эфире, но и слушать. Большой респект вам, написала мне Ксения. Ксения, знаете, вот такие сообщения, это круто. Спасибо вам большое, когда есть такая вот обратная связь и такие приятные комплименты. Ну, в краску вогнали, а мы продолжаем смотреть радио, друзья. Клава Кока, слышишь, дичь, не втирай. Бумеранг. Смотри радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Авина».
3: Телефон рекламной службы 25.

0: А наши улыбки можно смотреть, лицезреть, потому что это «Смотри радио», друзья. Делаем вот такие штуки, и давайте просыпаться вместе.
1: Женя Куликов на «Радио Хит».
0: Да, друзья, Женя Куликов позитивный, веселый, будет вас бодрить в этом субботнее утро, да. Поэтому давайте заказывайте песни. Тут уже привет прилетели, знаете, откуда? С Камчатки. Всем говорит доброе утро, Камчатка. Это Сергей Иванович. Тебе тоже огромный-огромный привет. Ну а мы продолжаем смотреть радио вместе.

0: Реклама. Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что ж, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске уже плюс 20, днем будет плюс 27. В Оренбурге плюс 18, днем будет плюс 25. Ну а в Ясном сейчас плюс 18, днем будет тоже плюс 25. В Кунтаке-Медногорске плюс 15, днем будет плюс 24. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru, друзья.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохи.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, интересный факт. Отсутствие друзей для вашего здоровья может быть вреднее, чем курение. Поэтому, друзья, давайте-ка будем заводить друзей, чтобы для здоровья нашего все было хорошо. А еще для здоровья отлично это «Смотри радио» по утрам, дням и вечерам.
0: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А я по полю, да по полюшку приду к тебе.
2: А для чего я приду? Чтобы рассказать про праздники, друзья. Прямо сейчас. Сегодня наступил 4 июля 2026 год. Суббота. Сегодня день отдыха от праздников. Отдыхайте. День Алисы в стране чудес. Это та, которая попала не знаю куда. День отмазывания. Вот. День невидимости. День Достоевского. Да? А вот какие книги Достоевского вы читали? Давайте, напишите. День джекфрута. День сладкой вишни. Международный день Днепра. День фруктов. Фруктового салата. Ой, это классно, да, когда там йогуртом это заправляешь. И также сегодня, друзья, знаете, какой день плевания косточками от вишни. Делали же так, да? Вот это срывали, потом вдруг пиу-пиу-пиу. Такое тоже было. Друзья, ну и что, конечно, хотелось рассказать. Что в истории произошло в этот день? В 1631 году во Франции открылось первое агентство занятости. Да. А вот в Санкт-Петербурге в 1832 году основан зоологический музей. Это все праздники на сегодня. Слушайте и смотрите радио вместе. Все вместе, всей семьей. Всеми коллегами. Да всеми. Да даже с прохожим. Смотрите и слушайте. Ну а всю подробную информацию посмотрите на kalend.ru.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Ну что, друзья, давайте поговорим опять о погоде. Что изменилось? Сейчас в Орске уже плюс 21 градус, днем будет плюс 27. В Оренбурге плюс 20, днем будет плюс 25. В Ясном сейчас плюс 19, днем ожидайте плюс 25. В Кунтаке, Медногорске сейчас плюс 20, днем плюс 24. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохи.
10: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: согласен с Айовой, что нужно всегда улыбаться, но не когда ты едешь в транспорте и вот так улыбишься, кому на кого-то смотришь. Это как-то немножко, ну, сбивает. И ты думаешь, что со мной такое не то? Что она на меня или он на меня смотрит? Вот, поэтому, друзья, улыбайтесь, ну, где нужно. Вот. Ну, а дальше у нас будет гороскоп.
1: Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, друзья, гороскоп на сегодня на 4 число. Мы уже подготовили, поэтому давайте-ка погнали. Ура!
2: Овен.
0: А чем меньше вы сегодня будете настаивать на соблюдении формальностей, тем более неожиданные вещи смогут осуществиться на ваших глазах и с вашим участием.
2: Телец.
0: А сегодня самые очевидные вещи будут казаться вам сложными, а сложные же элементарными. Самое время для разрешения глобальных вопросов.
2: Близнецы.
0: А сегодняшний день принесет проблемы морального толка. Вам, возможно, надо как бы откорректировать политику взаимоотношения с близкими. Вот так вот.
2: Рак.
0: А сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди. И без как бы исключения станут добиваться вашего внимания. Это классно.
2: Лев.
0: А сегодня вам будет трудно усидеть на месте. Постарайтесь не очень разбрасываться, хватаясь за всякую мелочь. Упорядочить нужно все усилия и бросить их на борьбу с чем-то определенным.
2: Дева.
0: Итак, сегодня вы станете поистине невыносимым собеседником, если же пожелаете умерить свое самомнение. Угу. Окружающих обычно здорово раздражает, когда кто-то постоянно дает им понять, что знает лучше всех.
2: Весы.
0: Итак, весы. Сегодня баланс сложившейся ситуации может измениться и, возможно, не в лучшую для вас сторону. А это тем более не кстати, что вы будете несколько более эмоционально уязвимы, чем обычно.
2: Скорпион.
0: Итак, сегодня вы что-то должно такое произойти. Ваша задача быть в курсе событий. Тогда вам не придется жалеть об упущенных возможностях.
2: Стрелец.
0: Итак, этот день стоит посвятить любимым. Им, безусловно, лучше посвящать все дни. Но сегодняшний просто необходимо.
2: Козерог.
0: Не спешите с принятием важного решения. Сегодняшний день лучше посвятить раздумьям.
2: Водолей.
0: Всегда проще поверить, что все будет сделано в лучшем виде, чем пытаться проконтролировать процесс самому. А нужно контролить.
2: Рыбы.
0: А сегодня вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот будет тем более приятен, чем конечный результат, как ни странно, не будет слишком сильно отличаться от того, что вы, как на что вы рассчитывали. Гороскоп был составлен сайтом ignew.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: хит. На все времена.
1: Друзья, сегодня это композиция Нюши. Называется она «Выше». Нюша сама написала музыку и слова. Трек записали в 2010 году для дебютного ее альбома. Давайте послушаем. Все знали эту песню. Вау!

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект» 5 литров 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрвик» от 159 рублей 99 копеек. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, мои хорошие, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, днем будет плюс 27, и дожди вроде как мне обещают. В Оренбурге плюс 20, днем будет плюс 25, в Ясном сейчас плюс 19, днем будет плюс 25. В Кундыке, Медногорске плюс 18, днем плюс 24. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Факт, друзья, только 10% из всех людей, которые купили абонемент в спортзал, ходят регулярно, остальные бросают. Поэтому, ну, главное, не бросайте «Смотри радио». Будем вместе просыпаться, друзья, делать потягулечки. Погнали в новый час.
2: Смотри вперед.
0: Смотри. Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, днем будет плюс 27, солнечно. В Оренбурге плюс 21, днем будет плюс 25. Ясном сейчас плюс 20, днем ожидайте плюс 25. Ну а в Кундыке, Медногорске плюс 19, днем будет плюс 24. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде. Наде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохи.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новое позитивное утро здесь со Смотри Радио, друзья. Давайте просыпаться вместе, а дальше хит на все времена.
1: Хит на все времена.
0: Сегодня это певец Питбуль. Настоящее имя Армандо Кристиан Перес Акоста. Американский рэпер, певец, автор песен и музыкальный продюсер кубинского происхождения. Песня называется «I know you want me». Поехали. Поехали.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Телефон рекламной службы 20.

0: Это были Марк Ронсон и Бруно Марс, Optin Funk, друзья, да? На Смотри Радио. Класс. А кто здесь? А кто здесь? А кто здесь с самого утра и не опоздал? А кто это? А вот кто.
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: Ну что ж, друзья, вот они, приветы ваши прилетели. Самые утренние, самые свежие, самые субботние. Вот видите, кто-то в субботу не работает и все равно просыпаются и смотрят радио. Молодцы. А вот, а сынок Сережа написал нам. Ну это не мой сынок, это просто вот у него так называется. Женя Куликов, всем доброе утро. Настроение хорошее. Ну это хорошо, что у вас хорошее настроение. У меня тоже. А дальше, значит, Сергей Иванович написал. Сергей Иванович, добрый день из Камчатки вам. То утро, уже день у них. В общем, быстро там как-то смена дня и ночи происходит. Вам тоже огромный привет в Камчатку! А вон там что на Камчатке? Помните, как это, да, говорили? Ну, у вас в школе. Ну, а дальше, друзья, мы смотрим радио, и вот Кельвин Харрис, да? Почему бы и нет? Поехали!

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Колор» 2 литра и «Блэк» 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, мои хорошие, давайте поговорим о погоде. Давайте кричать всем. А сейчас в Орске плюс 23 градуса, днем будет плюс 27. В Оренбурге сейчас плюс 23, но днем у них чуть холоднее, плюс 25. В Ясном плюс 21, днем будет плюс 25. В Кундакеме-Дагорске плюс 21, а днем ожидайте плюс 24. А в Петропавловске-Камчатском полночь, да, на плюс 11, друзья. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Италия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Первый поток программы «Герои Оренбуржья» завершается, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Проект, запущенный в прошлом году, как региональный аналог «Времени героев», помогает ветеранам СВО освоить управленческие навыки и адаптироваться к мирной жизни. Участники проходили обучение, стажировки и знакомились с работой органов власти. Один из участников ветеран СВО Андрей Третьяков получил назначение и работает в региональном отделении движения первых. Губернатор отметил, что участники приобрели не только знания, но и стали командой единомышленников. Эффективность подобных программ уже доказана на практике. После «Времени героев» герой России Нурсултан Мусагалиев стал главой Новосергиевского района. Главное управление МЧС России по Оренбургской области предупреждает, на регион надвигается жара, и в эти выходные воздух прогреется до 30-32 градусов. В связи с этим пожарные обращаются к жителям региона. Не разводите костры в лесу, на участках и вблизи зданий. Очистите участок от горючих материалов, сухой травы и мусора. Держите под рукой средства пожаротушения, огнетушитель, бочку или ведро с водой. Объясните детям опасность игр с огнем. Владимир Путин поддержал поставки дополнительного топлива в Калининградскую область. Глава России также оценил инициативу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей региона. Кроме того, одобрена идея о закупках дополнительных паромов для обеспечения транспортной доступности. Все эти вопросы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт. 70% женщин хотя бы раз бросались обувью своих мужчин. Это, наверное, потому что они, ну, злые были, и не давал он им посмотреть радио. Поэтому, мужики, давайте девушкам смотреть радио, и тогда у них будет позитив. Ага.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, какие праздники сегодня отмечаем? Сегодня 4 июля 2026 год, суббота. День отдыха от праздников сегодня. Вот поэтому такой праздник. Праздник, день отдыха от праздников. Классно. День Алисы в стране чудес. День Достоевского. Да. День отмазывания. Вот. День невидимости. Меня здесь нет, а нас всегда видно, потому что на это смотри радио. Вот, день сладкой вишни, а также сегодня интересный такой праздник, день вот плевания косточками от вишни. Делали же так, а? Вот это, съедите так, пиу-пиу-пиу, своих друзей. Они там, что делаешь? В общем, вот так, день фруктового салата, да, тоже мне нравится вот это, фруктики нарезал так, спокойненько так, а потом йогуртом заправил и ешь, пока коллеги не видят. Вот так вот, классно. А также сегодня, друзья, день электронных книг, а еще что было у нас за, так сказать, в истории. Вот, а вот знаете, в 1883 году в США основана Национальная лига головоломок. Вот так вот. Ну а в 1957 году в этот день состоялся первый полет пассажирского самолета Ил-18. Это все праздники на сегодня. Смотрите и слушайте вместе с Радио Хит. Ну и, конечно, друзья, всю подробную информацию можете почитать на kalend.ru. Реклама.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, рожики, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на сегодня, на 4 июля, готов! Вот он, горячий, как пирожки, да?
2: Овен.
1: Чем меньше вы сегодня будете настаивать на соблюдении формальностей, тем более неожиданные вещи смогут осуществиться на ваших глазах и с вашим участием.
2: Телец.
1: И сегодня самые очевидные вещи будут казаться вам сложными, а сложные же на элементарными. А самое время для разрешения глобальных вопросов.
2: Близнецы.
1: Но сегодня день принесет проблемы морального толка, да? Вам, возможно, надо немного откорректировать политику взаимоотношения с близкими.
2: Рак.
1: Сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди.

0: скорпион.
1: Скорпионы, сегодня что-то должно произойти. Ваша задача — быть в курсе событий. Тогда вам не придется жалеть об упущенных возможностях.
0: Стрелец.
1: Стрельцы, пиу. Этот день стоит посвятить любимым. Им, безусловно, лучше посвящать все дни, да. Но сегодняшний просто необходимо.
0: Козерог.
1: Козероги, не спешите с принятием важного решения. Сегодняшний день лучше посвятить раздумьям.
0: Водолей.
1: Проще всегда, знаете, поверить, что все будет сделано в лучшем виде, чем пытаться проконтролировать процесс самому. Тем не менее, сегодня лучше не полагаться на чьи-либо заверения, постараться сделать все лично.
0: Рыбы.
1: Рыбки, буль-буль. Сегодня вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот будет тем более приятен, что конечный результат, как ни странно, не будет слишком сильно отличаться от того, на что вы рассчитывали. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Реклама.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк. Промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
0: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, Женя Куликов здесь. Будет всех! Просыпаемся! А кто скажет, да замолчи ты уже, суббота, мы спим. Ну ладно, кто спит, тот спит. Кто просыпается, тот с нами смотрит радио. Я как это, знаете, Россия! Это смотри радио! В общем, давайте привет и передавайте, друзья, конечно, на наши координаты. Вы знаете, и вот тут кто написал. Сергей Иванович с Камчатки нам шлет привет, они прямо у нас быстро долетают. Это не как вот там галерка, да? А тут быстро все. Вам привет. Дальше привет от Миши. Миша передает привет из Гая. Ну и в Гай улетело тоже. Фью! В общем, давайте, друзья, передавайте приветы, заказывайте музыку и смотрите радио.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Честный день здесь раз в Приморье и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас

0: на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Многие жители Орска продолжают греть воду и мыться из ковшиком. С 29 июня по 5 июля идут гидравлические испытания, устраняются неполадки и проверяется система. Вода будет включена на день. Я аж прям заикаться от этой радостной новости начала.
2: Помоешься наконец.
1: Наконец, я буду целый день лежать в ванной. А затем с 6 по 12 июля пройдут новые испытания.
2: Потом отключат.
1: Да, 6-го с понедельника. Воды отошли и пришли. Как перед цунами, понимаешь? Ограничено горячее водоснабжение по адресам, которые вы можете найти на сайте нашего города orsk.ru. При утечках сообщать в МУП УПТС по телефону 21 30 46. В Оренбургской области полиция расследует ДТП, произошедшее ночью 4 июля на 4-м километре трассы Кувандык-Новоуральск. 19-летний водитель ВАЗ-21099, двигаясь из Краснощекова в Кувандык, потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии 16-летний пассажир погиб, а водители, двое других несовершеннолетних, пострадали и госпитализированы. Из-за утильсбора за 10 лет цены на новое авто в России выросли на 107%. Средняя стоимость новой легковой машины по итогам первой половины этого года достигла почти 4 миллиона рублей, а подержанного – почти 1,5 миллиона. При этом более половины предложений на вторичном рынке стоят до 1 миллиона рублей, но в основном это старые машины с большими пробегами и техническими проблемами.
2: Прогибами.
1: И прогибами тоже. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, представляете, интересный факт. Надев строгий костюм, мужчина, который привык к неформальной одежде, чувствует себя сильнее и начинает мыслить масштабнее. Да, друзья. Ну, а еще кто смотрит радио, тот еще глобальнее начинает мыслить. Давайте смотреть и в новый час.
2: Смотри.
0: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: за котлами в газовик.
1: Макс,
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: всегда красиво, да, так, ты пахнешь Том Форд. Вот так вот, вот, да. А как вам такое? А ты пахнешь? 3, 2, 1. Вот так. А ты пахнешь?
1: Женя Куликов на Радиохит.
0: Да, друзья, да пахнуть Женей Куликовым не надо. В общем, Женя Куликов так и пахнет. Ладно, друзья, смотрим радио и слушаем. И, конечно же, вот ваши сообщения прилетели. Анастасия пишет: ой, проснулась, подтянулась и включила «Смотри радио». Спасибо за такой позитив. Да не за что. И вам спасибо, что вы есть. Также с днем рождения поздравляют Ирину. Ей сегодня 30 лет. Вот так. Не надо там плакать. Это только начало. Так как мне уже 36, я знаю, друзья. Вот, потом, в общем, с праздником, с днем рождения желаем. И следующая песня, ну, вам давайте. Вот, смотрите радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: хотите быть наедине, но вы хотите быть с нами, со «Смотри радио», друзья. На Женя Куликов здесь, и, конечно, все ваши сообщения сейчас зачитаю. Да-да-да.
1: Женя Куликов на «Радио Хит».
0: Ну да, друзья, вот написала нам Марина. Марина передает привет на своей бабушке. Ей сегодня тоже исполнилось там сколько-то... 65! Вот хорошая дата, да, дата. В общем, 65, бабушка, бабушка опять. В общем, да еще что, значит, сообщение от Миши. Что ты смеешься? Что ты...
2: Бабушка, бабушка опять.
0: Ну это скоро тебя ждет.
2: Не надо, мне тут прибавлять.
0: Не надо,
2: целых 20 лет мне прибавил, не надо.
0: Не говори никому, ты не выглядишь настолько.
2: Ну и ладно, я не скрываю.
0: Она молодец, она ЗОЖ.
2: Ага.
0: ЗОЖ это, в общем, да. Друзья, ладно, мы давай дальше будем слушать музыку.
2: Давай. Вот
0: про самолет, как тебе?
2: Хорошая музыка или новость?
0: Нет, музыка. Жень Трофим.
2: Да, пусть будет.
0: Ты будешь потом рассказывать про самолеты?
2: Новости?
0: Да.
2: Хочешь, расскажу?
0: Хочу.
2: Буду.
0: Все хотят.
3: Будь ярче. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтоматическая. Автомат 299 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Ну вот и все. Ну вот и все.
1: Я ухожу из твоей жизни.
0: А, да, да. Сказал мальчишка, и сквозь грусть. Ты только жди.
2: Я буду скучать, Жень.
0: Да ладно, не скучай.
2: У тебя когда потом придешь?
0: Макс Мачалов будет сейчас.
2: Да,
0: он тебе будет хит-мюзик-чарт на ушко петь.
2: Я буду очень сильно слушать его.
0: Да. А потом еще
2: и придет
0: кто?
2: А потом Настя придет ко мне.
0: Настя с центра придет.
2: Да, с центра. Моя подружка с центра.
0: Все, так, это не наше. В общем, друзья, был Жень Куликов. Пока-пока. А скоро еще и новостница наша будет.
2: Да.
0: Она будет нам новости про самолеты какие-то читать?
2: Нет, в следующий раз.
0: Ну, в следующий раз. Ладно, все, пока.
2: Пока-пока.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге резко подорожала клубника. На рынках ее цена достигает 1000 рублей за килограмм. Хотя в июле 2025 она стоила 600 рублей, а в июне 2026 – 350 рублей. Участников и привозная клубника из Азербайджана дешевле – 600 и 450 рублей соответственно. Причина – затяжные дожди, из-за которых часть урожая сгнила. В продаже остались только остатки. Ожидается, что тепличная клубника будет менее сладкой из-за нехватки солнца, что сделает заготовки дороже.
3: Сколько?
2: Да. В Оренбурге суд рассмотрел дело о травмировании ребенка на футбольном корте на улице Салмышской. Мальчик задел торчащую из земли металлическую трубу и получил травму. Семья подала иск на компенсацию морального вреда. Суд установил, что корт не принадлежит муниципалитету и его владелец неизвестен, а доступ был свободным. Администрация Южного округа Оренбурга считала, что ответственность должна нести управляющая компания, но суд решил, что это обязанность администрации Оренбурга. В итоге суд взыскал 100 тысяч рублей компенсации в пользу ребенка. Решение пока не вступило в законную силу. Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь до 15 июля. С 1 марта крайний срок оплаты перенесен с 10 на 15 число каждого месяца. Это позволяет платить сразу после получения зарплаты, избегая просрочек и упрощая финансовое планирование. С 1 сентября вступят в силу изменения, повышающие прозрачность работы советов многоквартирных домов. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
1: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Наслаждаясь выходными, не забывайте о главном, о том, что сегодня можно все, и я вам с этим помогу. На связи Макс Мочалов. Всем привет! Мы уже готовы, кстати, заполнить ваш день 20 лучших треков недели, которые были отобраны нашими слушателями на портале smotri.radio и главном сайте города urs.ru. Ну а сейчас давайте-ка заглянем в прошлый выпуск и вспомним тройку лучших.
1: Лидеры прошлой недели.
2: Открывали ее Алок и Халид с треком «Да».

Rock, Zeba, Portugal, The Man и трек Dive Into The Ocean были на второй строчке. А лидерами Hit Music Chart

0: Hit Music Chart.
1: Ну что же, а теперь посмотрим, кто на этот раз втиснулся в наш топ последний 20-й вагон. И тут у нас Тедди Свимс и его мистер Know It All.
2: 20-е место.

0: Music Chart.
1: Это были Баинди, Иксно и Мод, их Шаде. Ну а чтобы освободить вашу голову от всего лишнего, мы приготовили целую цепочку из известных мастеров своего дела, которые, как и мы, желают сделать вашу жизнь ярче. Осталось всего ничего, протянуть руку и сделать громче. Ну а музыка от Sony Fardera и D.O.D. поможет. Трек Think About Us занимает 18 место.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Егор Крид и Артик и Асти с треком «Карма» вторую неделю подряд остаются на месте и никак не могут сдвинуться с 17-го, кстати, места. Возможно, это потому, что вы мало отвесили им своих лайков. Это срочно нужно исправлять. На портале смотрел.радио срочно найдите вкладку «Hit Music Chart» и исправляйте ситуацию. Ну а мы продолжим улучшать ваш день музыкой в эфире «Бервульф» и ее «Феникс».
2: 16-е место.

0: Music Chart.
1: Это была Мия Бойко, ее экспонат. Ну а мы вернемся после рекламной интеграции на Радио Хит.
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды?
2: Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
7: О, Афина. Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
8: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
9: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
11: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
0: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
0: Хит Мьюзик Чарт.
3: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
1: Если не знаете, чем себя занять, радуйтесь, значит, у вас нет проблем и хлопот. Но не затягивайте, ведь хлопоты могут быть и приятными. Желаю вам найти именно такие, чтобы вы точно смогли себя сегодня похвалить. Ну а мы продолжим хвалить лучшие треки недели. Уже добрались мы до 14 места. А тут у нас Кельвин Хэрис и Джази с треком «Satisfied».
0: 14 место. Новинка недели.

0: Hit Music Chart.
1: Настя и Дима Билан заряжают наш выходной своим эпилогом. Мы же думаем, как сделать уже свою настоящую, реальную историю по-летнему жаркой. А если мечтать вам мешает погода за окном, так давайте разгоним тучи вместе. С этим вам точно поможет наша подборка лучших треков. Так что делаем громче и ловим Airbox и их Graceland.
2: 12 место.

0: Music Chart.
1: Только что в эфире мы слушали Боба Синклера и Кейжу с треком I Can Wait. Ну а кто же на этой неделе открывает нашу десятку лучших? Да-да-да, если вы вдруг не заметили, то позади уже половина наших треков, а мы только что переходим во вторую часть нашего хит-парада. И мы только-только разогрелись. Так что, даже если вы только присоединились, делайте громче, чтобы вместе с нами дико отрываться под музыку от Альберта Брайта. Трек Wild на 10-м месте.
0: 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Софиан Зау, Мазизм и Роберт Майл с треком How Day. А я вернусь сразу же после рекламной интеграции.
0: 20 лучших треков, покоривших

0: Хоть и лето за окном не балует нас жарой, в нашем эфире за жаркое противостояние отвечает наш хит-парад, где каждую неделю наши телеслушатели помогают своим любимчикам оставаться в топе. Но, увы, не у всех это получается. И сейчас мы вспомним выбывших, и в этот раз не попал в наш 20 лучших Оффенбах и Miles Away. Также выбыл Holy Flame и его Тону.
1: Hit Music Chart.
0: А чтобы эти треки вернулись, подкиньте им своих голосов на нашем портале smotri.radio. Мы же продолжим вместе с Айсгергерт и Зиверт. Их трек «Банк» занимает 8-е место.
2: 8-е место.

0: Music Chart.
1: Весело и задорно, ну и, конечно, красиво в наш эфир на полной скорости врывается Зиверт и ее Газ, у которого есть шансы попасть на нашу вершину. Тем более, одна из ее прошлых работ была там очень долго и по-прежнему остается в нашей двадцатке лучших. А вот далее в нашем топе мы отправимся в столь любимое нами ностальгическое плавание под названием Hollow. Трек нам подарил Ибон, и я уверен, что в вашей памяти он также пробудит парочку теплых воспоминаний.
0: Шестое место.

0: Hit Music Chart.
1: John Summit, The World и Julia Crunch с треком Shades of Blue на этой неделе смогли не просто улучшить свой результат, они открывают нашу пятерку лучших. Ну а мы приглашаем вас открыть окно под названием «Смотри радио», чтобы наша прямая трансляция помогла вам отправиться в путешествие, не сходя с дивана. Наши веб-камеры вас перенесут в интересные места, а музыка добавит солнечной атмосферы. За это у нас отвечает Hugel, Almael, Angel и Ultra Night. Их трек «Move to the Sun».
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Уже совсем скоро мы доберемся до нашей вершины. А пока рекламная интеграция.
2: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Взгляни на мир другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
2: Реклама.
6: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.

0: 5500, код города 3537.
1: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Все самое лучшее из мира музыки мы вместе с вами выбираем каждую неделю. И этих звезд мы сегодня и расставляем по местам. И осталось узнать, кто же попал в нашу тройку лучших. И открывает ее космический трек от Алока и Иллениум. To the Moon в эфире.
1: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: Вторую неделю подряд наши слушатели упорно стараются и задаривают лайками трио Алока, Зебы и Португал The Man. Им очень, конечно, хочется стать номером один, но, увы, их трек Dive Into The Ocean вновь лишь на второй строчке.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Как вы уже поняли, на вершине вторую неделю подряд главенствует только он. Алок! Да, да, и еще раз да. Вновь все три верхние строчки занимают треки, которым он приложил свою руку. А то, что наши телеслушатели вновь отдают ему большинство голосов, доказывает его мастерство. И я рад сообщить, на первом месте у нас вновь Алок в компании Халида. Их трек «Dive into me» занимает первое место.
0: Первое место.

0: Hit Music Chart.
1: Это была двадцатка лучших. Кто сможет попасть в нее на следующей неделе, решать только вам. Так что не забудьте голосовать за любимчиков на нашем портале smotri.radio и на главном сайте города orsk.ru. Ну а все выпуски вы всегда найдете в нашем телеграм-канале и в группе ВКонтакте. С вами был Макс Мочалов. Скоро услышимся. Пока!
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready? Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов.

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В поселке Степной с 6 по 10 июля запланировано отключение горячей воды. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ и гидравлических испытаний на тепловых сетях. В указанный период без горячего водоснабжения останутся жители всего поселка. Специалисты будут проводить подготовку сетей к надежной работе в предстоящий отопительный сезон. Жителям рекомендуется с пониманием отнестись к временным неудобствам. При обнаружении утечек теплоносителя необходимо обращаться в обслуживающие организации или напрямую в аварийно-диспетчерскую службу МУП УПТС по телефону 21 30 46. Полицейские Тюрганского района изъяли 28 боеприпасов у 48-летнего местного жителя. Среди них 22 спортивно-охотничьих патрона, 5 охотничьих, 1 промежуточный и патроны, пригодные для стрельбы. Мужчина утверждает, что они принадлежали его покойному брату. Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Правоохранители напоминают, добровольная сдача оружия освобождает от ответственности. Сегодня утром Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотников, сообщил губернатор Александр Беглов. ПВА отражали удары. Жители просят оставаться дома до отмены опасности. Возможны перебои с интернетом. Ранее над Ленинградской областью сбили 67 беспилотников. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую вас в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с вами. Обещала вчера вечером, что вернусь обязательно в этот субботний день. Ворвусь, я бы даже сказала, чтобы подарить вам море хорошего настроения, ярких эмоций, естественно, музыки, друзья. У нас ее здесь предостаточно. Так что подключайся, делай громче, наслаждайся выходными и не забывай писать нам сообщения. Конечно же, Telegram, Макс 89228782929. С нетерпением буду ждать всех и каждого. Будем здесь заряжаться эмоциями, встречать уже жаркое лето, ну и второй месяц будем проживать более ярко, чем первый. Все-таки время пролетает незаметно и хочется успеть сделать многое. Будем загорать, купаться, слушать только хорошую музыку, ну и делиться позитивом с родными, близкими, окружающими, друзьями, знакомыми и родственниками. Так что будь с нами и услышь все самым первым.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, друзья, мы продолжаем с вами дарить друг другу позитив, яркое настроение, море эмоций, музыки, естественно, здесь и на любимой радиоволне. Сегодня наш день будет ярким, незабываемым, ведь сегодня суббота, выходной день. Действительно, можно насладиться, порадоваться, взять своих родных и близких под руку, отправиться куда-нибудь в мини-путешествие. А что, времени у нас достаточно и хорошего настроения тоже много. Ну а если вдруг вы сегодня проснулись не с той ноги и вдруг что-то не так у вас пошло, то обязательно, друзья, подключайтесь, мы сделаем все возможное, чтобы это ваше настроение вернуть, возродить в жизни и насладиться уже сейчас. Так что делаем громче.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

Производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25.

музыки и хорошего настроения много не бывает. Поэтому мы здесь пытаемся по максимуму все это хорошее настроение забрать себе, для наших слушателей побольше музыки подарить. Ну и, естественно, привет тоже не забывать. Они доступны для вас, поэтому берите свой гаджет и пишите нам в конце следующего часа. Будем зачитывать обязательно. Это, естественно, Telegram, а также Макс единым номером 8922-878-2929. Именно по этому номеру вы можете написать нам в наши социальные сети, либо же дозвониться по нашему студийному номеру 21137, код города 3537, и прямо в эфире передать приветы, рассказать о том, как проходят ваши выходные, поделиться эмоциями, да и вообще просто пожелать хорошего дня.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области закупят 2500 подарков для детей из нуждающихся семей. Начальная стоимость 2,5 миллиона рублей по 1000 рублей за набор. Каждый подарок включает коробку с региональной символикой, кондитерский набор, настольную игру, набор для творчества, светоотражающий брелок, плакат, раскраску, карандаши, мягкую игрушку, овечку, символ 2027 года. На крышке поздравления от губернатора, и все заявки на участие принимаются до 7 июля. В Оренбурге полиция задержала предполагаемого наркосбытчика. В его квартире на проспекте Дзержинского обнаружили 107 свертков с наркотиками, упакованных изолентой с магнитами для крепления. Также найдены весы, зип-пакеты, изолента и мерная ложка. Задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российским регионам необходимо развивать систему среднего профессионального образования, поскольку интерес к ней в последние годы растет. Володин привел данные Минпросвещения. По его словам, после 9 класса в колледжи и техникумы поступают около 65% выпускников, после 11 класса порядка 12%. Он связал эту тенденцию с ростом спроса на рабочие специальности и подчеркнул необходимость улучшать условия получения такого образования. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, 100 тенге 16 рублей 28 копеек, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: Каждый.

Приветствую всех в эфире Радио Хит, и мы открываем новый час 14.05 на наших студийных, друзья. Да, это выходной, это суббота, и, конечно, настроение от этого просто великолепное, замечательное. Мы наслаждаемся здесь музыкой, приветами, поздравлениями, рассказами о том, как будем проводить эти замечательные дни. Ну и, конечно, делаем громче по максимуму, чтобы все окружающие слышали, как нам здесь весело, клево и какая музыка у нас звучит. Так что предлагаю тебе подключиться уже сейчас, сделать громче и насладиться вместе с нами.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Знаете, лето измеряется не временем и не тем, что вот прошло или еще будет, а воспоминаниями, конечно же, о лучшем. И эти воспоминания создавать нужно именно сейчас, не терять ни единой минуты, двигаться только вперед и наслаждаться моментом. Тем более, что у нас-то позволяет время, у нас сегодня выходной, и можно в полной мере насладиться этим, этой возможностью отправиться куда-либо, создать теплые воспоминания, чтобы они потом согревали нас холодной осенью, зимой и так далее, чтобы нам хватило, скажем так, до следующего года. Предлагаю прямо сейчас отправляться и рассказывать нам, куда пойдете сегодня, с кем проведете этот день, вечер, это мгновение. Ну и не забывать брать с собой только самую лучшую музыку, которая обязательно будет в будущем ассоциироваться именно с этими приятными воспоминаниями. Так что дерзай!
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны. Сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель «Лам» 500 грамм или порошок-пятновыводитель «Лам» 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, самое время передать привет и насладиться моментом и сделать музыку в эфире радио «Хит» погромче для того, чтобы передать это яркое настроение и эмоции. Вот сегодня нам написали: «Добрый день, «Хит», передайте моей любимой Александре, люблю тебя очень сильно. Признание в любви мы тоже обожаем, так что обязательно пишите и рассказывайте, передавайте привет своей второй половинке и не только, но и признание в любви мы тоже приветствуем. А может быть, здесь мы будем вашим купидоном, и не знаю, познакомитесь у нас в эфире, передадите друг другу привет, и вот все, и пара образуется. Будем как-нибудь, давай поженимся, да? Ну, в общем, все это мы обожаем, конечно, и продолжаем двигаться только вперед на встречу прекрасному и лучшему, естественно, с музыкой от Радио Хит. Ну, а впереди у нас немного информации о погоде.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В Орске плюс 26, вечером плюс 24, в Оренбурге плюс 28, вечером плюс 29 градусов, в Ясном плюс 26, вечером плюс 25, в Кувандыке и Медногорске плюс 27, вечером до плюс 23 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Многие жители Орска продолжают греть воду и мыться из ковшика. С 29 июня до 5 июля идут гидравлические испытания, устраняются неполадки и проверяется система. Вода будет включена на один день завтра, а затем с 6 по 12 июля пройдут новые испытания. Ограничено горячее водоснабжение по адресам, которые вы можете найти на сайте нашего города orsk.ru. При утечках сообщать в МУП ОПТС по телефону 21-30. 46. Автомобилистов Орска предупреждают, движение по переулку Школьному по-прежнему невозможно. Ограничения на участке от проспекта Мира до улицы Васнецова, введенные в связи с масштабной реконструкцией системы теплоснабжения, продлено. Как стало известно, ремонтные работы требуют больше времени, чем предполагалось. В связи с этим движение по указанному отрезку переулка Школьного будет полностью перекрыто до 20 июля. Центробанк на заседании 24 июля может сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне или снизить ее до 14%. Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, ситуацию сейчас осложняет рост цен на топливо. Это может отразиться на стоимости других товаров, а также на ходе уборочной кампании. Однако Шохин считает, что такие трудности носят временный характер и не связаны с чрезмерным спросом или быстрым ростом кредитования. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, 100 тенге 16 рублей 28 копеек, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33-96-33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с тобой на связи. Мы открываем новый час, 15.05 на студийных, и мы совершаем прекрасное в своей жизни. Да, запоминаем моменты эти летние, хорошие, естественно, создаем их сами, и только под самую лучшую музыку, звучащую в эфире Радио Хит. Еще мы совсем скоро расскажем вам о том, какие праздники отмечаются буквально через пару минут в нашей постоянной рубрике «Хит Холидей». Смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну, а я спешу рассказать вам, какие события сегодня отмечаются и праздники, разумеется. Это 4 июля на календаре, суббота, и сегодня множество приятных событий. Вот один, например, день отдыха от праздников. Ну да, есть такой праздник, день отдыха от праздников. Как бы это странно ни звучало, но все-таки будем отдыхать в эти выходные и наслаждаться моментом. День Алисы в стране чудес сегодня, 164 года этому событию. День Достоевского, день сладкой вишни, день отмазывания, также день фруктового салата. День невидимости, также международный день чего здесь? А вот день, точнее, джекфрута отмечается. Сегодня еще день плевания вишневыми косточками, международный день. Ну, слушайте, это, конечно, иногда веселое событие, но главное, в глаз не попасть, все-таки опасно. Также сегодня Всемирный день электронных книг, ну и, естественно, еще здесь много всего. День салата «Цезарь», день груши, день жареных ребрышек. Кстати, сегодня можно себе позволить это сделать, да, если есть у вас еще доступ на дачу на какую-нибудь, то это вообще замечательно. Также сегодня день игры на улице, день интересной вот кантри-музыки, день хот-дога, день голубом по парку, а также сегодня именины у Анастасии, Георгия, Терентия, Алексея, Василисы, Иулиана, Максима, Павла, Николая и Никиты. Мы причастных поздравляем и напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
5: Милый, зима не за горами.
6: И что?
5: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
6: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
5: Да ты волшебник.
6: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
7: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: конечно, каждому человеку хочется пожелать, чтобы нашлись эти любимые руки, в которых вы сможете растаять, как шоколад. Хотя с нашей-то погодой, которую обещают нам на предстоящую неделю, мы будем плавиться, как шоколад, не только от любимых рук и любимого человека, а от жары, которая нас ожидает. Но это же хорошо, это прекрасно, ведь весь месяц летний, первый месяц летний, мы переживали, думали, когда же настанет это время. Бывали недельки, когда нас радовало жаркой погодой. Но вот сейчас, друзья, будьте готовы. Конечно, закон подлости тоже здесь присутствует. С начала новой рабочей недели эта жара ожидается, и хотелось бы, чтобы она выпала на выходные, и чтобы по-настоящему насладиться, поехать куда-нибудь на природу, позагорать, погреть свои косточки и все в этом роде. Ну и искупаться в каком-нибудь бассейне, речке, я не знаю. Ну, в общем, что-то такое. Но, конечно, после работы этим тоже можно будет заняться, но, думаю, это мы обсудим чуточку позже, пока наслаждаемся выходными. Ну, естественно, слушаем лучшую музыку, звучащую в эфире радио Хит, делаем громче и получаем удовольствие от самой лучшей и любимой компании.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет», город Орск, Воснецова, 21, телефон 30 68 98 156.

0: продолжаем слушать самую лучшую музыку, звучащую в эфире Радио Хит, и ожидать все ваши приветы, поздравления, сообщения, все, что вы можете написать нам уже в это мгновение, понадобится Telegram Max с единым номером 8922-878-2929, а также портал smotri.radio с категорией в 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Да, вы в конце каждого часа можете взять свой гаджет, написать или позвонить, поделиться своим настроением, планами на выходные или, быть может, признаться в любви. В общем, все это приветствуется, ожидаем как можно больше весточек. Впереди же у нас Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть» отметится. После информация о погоде вас также ожидает.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в городе Орске +26, вечером +24, в Оренбурге +28, вечером +29 градусов, в Ясном +26, вечером +25. В Кувандыке и Медногорске +27, вечером +23 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Администрация Октябрьского района Урска объявила электронный аукцион на обрезку деревьев до 30 октября 2026 года. Начальная стоимость контракта 490 355 рублей. В перечень работ входят поднятие крон, спиливание ветвей, обработка мест спилов, санитарная обрезка, вырубка самосева, погрузка и вывоз древесины. При необходимости будет задействована спецтехника. Работы выполняются по заявкам администрации, включая письма. Письменные и устные. Подрядчик обязан очистить территорию от веток и древесины в течение суток. Складирование на дорогах запрещено. При необходимости подрядчик должен согласовывать отключение электроэнергии и ограничение движения. За повреждение имущества ответственность несет подрядчик. Заявки принимаются до 9 июля. Главное управление МЧС России по Оренбургской области предупреждает, на регион надвигается жара. В эти выходные воздух прогреется до 30-32 градусов. Тепла в связи с этим пожарные обращаются к жителям региона. Не разводите костры в лесу, на участках и вблизи зданий. Очистите участок от горючих материалов, сухой травы и мусора. Держите под рукой средства пожаротушения, огнетушитель, бочку или ведро с водой и объясните детям опасность игр с огнем. В 7 регионах России 8 июля, в День семьи, любви и верности, не будут продавать алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные документы. Розничная продажа алкогольных напитков в этот день будет запрещена во Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, в Республике Коми, Республике Алтай, Камчатском крае и Донецкой Народной Республике. Ограничения на реализацию алкогольной продукции ведут на основании региональных законов и других нормативных актов. При этом запрет не будет распространяться на заведения общественного питания. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, 100 тенге 16 рублей 28 копеек, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
7: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

приветствую всех в новом часе. Настя Центр с тобою. Продолжаем брать от этой жизни по максимуму. Слушаем самую приятную музыку и наслаждаемся моментом уже сейчас. Этот день проводим в дружной компании с вашими приветами, поздравлениями, а самое главное, любимыми треками, которые готовы прозвучать для себя уже в этом.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Уборочный «Спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Надеюсь, что ваши руки сейчас заняты жаркой шашлыков, купанием в бассейне и, ну, например, может быть, срыванием вкусных ягод с грядки. А почему бы нет? Лето именно это время ассоциируется у нас с приятным, с вкусным, свежим, таким каким-то необычным, я бы даже сказала. Хотя, знаете, вот мне, например, больше по душе все-таки осень. Там уже не так жарко, уже как-то и атмосфера совершенно другая. Но это главное, чтобы солнце было. А в остальном, ну ладно, не буду забегать далеко вперед. Еще у нас полтора месяца лета, полтора месяца веселья, жары, наслаждения, загара. Попивать джус и все в этом духе точно стоит. Ну и не забывайте скрашивать это время, естественно, музыкой от Радио Хит. Ее у нас предостаточно, так что предлагаю сделать громче уже сейчас.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Знаете, в треке «Кукла» здесь поется: «Не знаешь о любви, пока ты мало», а почему и нет? Вот любви мы знаем с самого начала своей жизни, с самого рождения. Сначала это любовь от твоих родителей, после любовь от твоих друзей, а там уже и от любимого человека. Поэтому, конечно, мы с ней живем круглую жизнь свою, всю, от начала и до конца с любовью. Без нее, конечно, ничего не бывает в этой жизни, ведь она нас вдохновляет, да, иногда делает больнее, но мы об этом не будем. Будем говорить только о хорошем, о полезном, о приятном, ну, естественно, только то, что радует нас с вами уже сейчас. Так же, как и любовь к музыке, без нее тоже жить просто невозможно, ведь именно она двигает нас на какие-то новые свершения, события, новые этапы в жизни. Все это сопровождается именно ею. Так что делай громче и вперед.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липка и лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Многие жители Орска продолжают греть воду и мыться из ковшика. С 29 июня до 5 июля идут гидравлические испытания, устраняются неполадки и проверяется система. Вода будет включена на один день завтра, а затем с 6 по 12 июля пройдут новые испытания. Ограничено горячее водоснабжение по адресам, которые вы можете найти на сайте нашего города orsk.ru. При утечках сообщать в МУП ОПТС по телефону 21-30. 46. Автомобилистов Орска предупреждают, движение по переулку Школьному по-прежнему невозможно. Ограничения на участке от проспекта Мира до улицы Васнецова, введенные в связи с масштабной реконструкцией системы теплоснабжения, продлено. Как стало известно, ремонтные работы требуют больше времени, чем предполагалось. В связи с этим движение по указанному отрезку переулка Школьного будет полностью перекрыто до 20 июля. Центробанк на заседании 24 июля может сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне или снизить ее до 14%. Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, ситуацию сейчас осложняет рост цен на топливо. Это может отразиться на стоимости других товаров, а также на ходе уборочной кампании. Однако Шохин считает, что такие трудности носят временный характер и не связаны с чрезмерным спросом или быстрым ростом кредитования. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, 100 тенге 16 рублей 28 копеек, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

я здесь сижу за эфиром, это как сижу, танцую, подпеваю, веселюсь и вообще провожу время ярко. Да, вот, знаете, все эту студию покинули, осталась только я одна, и вот как-то же нужно себя веселить, что ли, развлекать. И, знаете, одиночество это вообще не страшно. Главное найти занятие себе по душе, включить погромче музыку, двигаться, танцевать и вообще поднимать свой настрой на этот вечер. Кто, если не мы и не музыка от Радио Хит? Так что подключись обязательно к нам, сделай громче и оставайся на любимой радиоволне с любимыми треками.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, а теперь самое время рассказать вам о праздниках, которые отмечаются сегодня, 4 июля, в эту субботу. Знаете, удивительное событие – день отдыха от праздников. Странно, да, звучит в рубрике про праздники вот такое событие. День Алисы в стране чудес, день Достоевского, день сладкой вишни, день отмазывания, день фруктового салата, день невидимости, международный день джекфрута отмечается, а также сегодня международный день плевания вишневыми косточками, день электронных книг, а также сегодня, что здесь интересного, друзья, сегодня отмечается день салата «Цезарь». Кто любит, пишите нам. День груши, а также сегодня день архитектора, день жареных ребрышек, день свободы, день игры на улице, день хот-дога, а также из интересного, это, естественно, именины. Они у Анастасии, Георгия, Терентия, Алексея, Василисы, Юлиана, Максима, Павла, Николая и Никиты. Мы причастных поздравляем и двигаемся вперед навстречу прекрасной музыке, прекрасному настроению и классным эмоциям. Да, естественно, только вместе с нами, но еще хотелось бы напомнить, что данная рубрика была предоставлена сайтом kalin.ru. Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: слушаем музыку в эфире Радио Хит, наслаждаемся летом, пьем джуз, загораем и все в этом роде. Конечно, других планов на выходные быть не может, но, конечно, если у вас много сил и активности, вы, скорее всего, сейчас перебираете какие-нибудь вещи дома, не знаю, что-то строите, что-то чините, что-то вот, в общем, такое необычное и сложное, но вообще выходной, конечно, иногда создан для того, чтобы просто выдохнуть, потюленить чуточку и расслабиться, в общем, от всех дел отдохнуть на все 100. Поэтому рассказывайте, как именно вы проводите свой выходной, а мы же скрасим это время музыка от Радио Хит.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824. ООО «Афина».
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Телефон рекламный.

Ну что ж, друзья, уже вечер наступает. Соответственно, нужно рассказывать о планах, о событиях, о том, как будете проводить эти выходные. Ну и не забывать передавать приветы своим самым дорогим людям. Это, конечно же, Telegram вам понадобится. Макс, единым номером 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией 12+. И наш студийный номер 21137, код города 3537. С огромным удовольствием ждем еще больше ваших сообщений, весточек, признаний в любви. В общем, все в этом роде принимаем. Ну и, естественно, дарим хорошую музыку. Джиган, Нилетто, Лукдог уже далее. Ну и совсем скоро расскажу тебе немного о погоде на предстоящий вечер.

0: 8-800-200-0000. Код города 3537.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в городе Орске +27, вечером +24, в Оренбурге +26, вечером +25 градусов, в Ясном +26, вечером до +25, в Кувандыке и Медногорске +25, вечером +23. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
2: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: под веселую музыку встречаем еще одного веселого человека. У-у-у. Кристина Бурова здесь в эфире. Привет. Привет тебе, как дела?
1: У меня все отлично.
0: Жара там?
1: Да.
0: А ты в черном специально, а чтобы тебя еще сильнее грело.
1: Да я же знаю, что я работаю допоздна, мне потом идти, извините.
0: Ну да, короче, логика у нас присутствует.
1: Я расчетливая дама просто, и не запариться, и не замерзнуть. Ну посмотрим там, я думаю, я здесь согреюсь, все равно не замерзну.
0: Не замерзнете 100%, музыки будет много хорошей, Кристина вам позитива подарит, и вечер выходного субботнего вечера.
1: Короче,
0: все, я уже ухожу. В общем, да, тавтологию в сторону убираем. Друзья, все, всем пока, я прощаюсь, Кристину оставляю. Настя Центр была с вами, хорошего вечера.
1: Отдыхай, пока-пока.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Администрация Октябрьского района Урска объявила электронный аукцион на обрезку деревьев до 30 октября 2026 года. Начальная стоимость контракта 490 355 рублей. В перечень работ входят поднятие крон, спиливание ветвей, обработка мест спилов, санитарная обрезка, вырубка самосева, погрузка и вывоз древесины. При необходимости будет задействована спецтехника. Работы выполняются по заявкам администрации, включая письма. Письменные и устные. Подрядчик обязан очистить территорию от веток и древесины в течение суток. Складирование на дорогах запрещено. При необходимости подрядчик должен согласовывать отключение электроэнергии и ограничение движения. За повреждение имущества ответственность несет подрядчик. Заявки принимаются до 9 июля. Главное управление МЧС России по Оренбургской области предупреждает, на регион надвигается жара. В эти выходные воздух прогреется до 30-32 градусов. Тепла в связи с этим пожарные обращаются к жителям региона. Не разводите костры в лесу, на участках и вблизи зданий. Очистите участок от горючих материалов, сухой травы и мусора. Держите под рукой средства пожаротушения, огнетушитель, бочку или ведро с водой и объясните детям опасность игр с огнем. В 7 регионах России 8 июля, в День семьи, любви и верности, не будут продавать алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные документы. Розничная продажа алкогольных напитков в этот день будет запрещена во Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, в Республике Коми, Республике Алтай, Камчатском крае и Донецкой Народной Республике. Ограничения на реализацию алкогольной продукции ведут на основании региональных законов и других нормативных актов. При этом запрет не будет распространяться на заведения общественного питания. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, 100 тенге 16 рублей 28 копеек, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Да-да, это я, Кристина Бурова, с вами на связи этим вечером. Будем непременно здесь веселиться и развлекаться, потому что сегодня суббота, сегодня уже наступил вечер, да, буду повторяться, как Настя заразила она меня, но это не суть. Суть в том, что мы с вами непременно свое настроение должны сейчас поднять как минимум на 100% еще выше, чем оно было до этого. Ну и, конечно же, мы вам поможем это сделать здесь с хорошей музыкой и непременно доброй какой-нибудь интересной информацией. В общем, оставайтесь с нами, танцуйте, веселитесь, зовите своих друзей и пишите им приятности у нас в эфире Радио Хит через наш портал смотри.радио. Ну а мы уже двинемся к музыке, она нас ждет. Felix Chain Cascade, Boy You Turn Me, следом Корни, Вика.

0: Реклама. Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Я всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в Приморье, и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

мне кажется, многие уже знакомы с рубрикой «Хочешь, я буду тебе готовить?». Ну, по-любому, хотя бы одно видео видели, где, в общем-то, этот звук звучит, и там, конечно же, все идет не по плану, что-нибудь сгорает, или там еда сгорает, или, может быть, что-то на кухне, но я, похоже, нашла победителя в этой рубрике. И, кстати говоря, победитель недалеко, в Челябинске находится. Там школьница чуть не сожгла квартиру, готовя наггетсы. Да, девочка решила пожарить наггетсы, но масло на сковородке вспыхнуло. В панике она включила вытяжку, и огонь только сильнее разгорелся. Дальше было еще хуже. Школьница попыталась потушить горящее масло водой. В итоге кухня загорелась. К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь удалось потушить до серьезных последствий. Но кухня, видимо, пострадала достаточно. Надеюсь, школьница так сильно не пострадала потом от родителей. Но в любом случае, когда готовите, все-таки следите за собой. Особенно, если опыта не так много, лучше перестраховаться и знать, что делать в таких ситуациях. Ну а больше веселого и интересного здесь в эфире услышим далее после хорошей музыки.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж, салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Безусловно, интересно наблюдать за облаками и думать, что же там написано или нарисовано, но это скорее ответы, которые нам посылает Вселенная. А чтобы отправить свой ответ родным и близким людям, конечно, сейчас все сделали намного проще. Нужно лишь взять телефон или любое другое средство, на котором есть интернет, и отправить свое сообщение просто благодаря одному клику. Кстати говоря, можно это сделать и у нас в эфире Радио Хит. Да, мы с вами общаемся здесь. Это не монолог, это диалог. Любые ваши сообщения приветствуются. Рассказывайте, какие планы на этот вечер, где вы развлекаетесь, если развлекаетесь, с кем. Зовите кого-то, поздравляйте, извиняйтесь, все что угодно. Здесь в эфире Радио Хит можно сказать и показать на нашем канале «Смотри Радио». Так что мы ждем ваших сообщений все так же на нашем портале «Смотри.радио», либо по номеру 8-922-878-2929 в Максим или Телеграме. Действуйте, вдохновляйтесь, музыка поможет.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске +27, ночью ожидается +19, завтра днем +29 градусов, в Ясном данную минуту +26, ночью температура опустится до +17, и завтра днем поднимется до +37. В Кувандыке и Медногорске +24 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до +15, завтра днем поднимется до +28, и в Оренбурге сейчас +25, ночью +21, завтра днем ожидается +30 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый — 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Радиохит продолжает вам дарить свою любовь здесь в эфире. Помогли это сделать в начале нового часа Мадонна и Сабрина Карпентер. И, конечно же, их трек «Bring Your Love». А что же далее? Конечно, много музыки, которая вам непременно понравится. Если есть какие-то заказы, тоже можете их оставить у нас на портале smotri.radio. Ну и, конечно, обсудим мы с вами потихонечку уже новый завтрашний день, воскресенье. Как правило, конечно, это такое событие, когда все лежат и отдыхают после веселых выходных. Но что следует делать? Точно узнаем потом в середине часа. Оставайтесь с нами, веселитесь и продолжайте слушать лучшие хиты здесь в эфире «Смотри радио».
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Продолжаем веселиться вместе с лучшей музыкой здесь в эфире Радио Хит. И, конечно, между делом мы еще и поможем вам спланировать завтрашний день, чтобы вы знали, что следует делать, а что делать не следует. Гороскоп в эфире вам поможет в середине этого часа. До этого нас ожидает еще один трек от дискотеки «Аварии кукла». Встречаем, ожидаем.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра число красивое, удобное. 5 июля будет на календаре. Можете уже переворачивать его, ну, в плане двигать вот этот квадратик, если вы уже дома. Ну, а я пока что расскажу вам, чего от этого дня ожидать каждому знаку зодиака здесь и в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: В данный момент звезды не слишком благоволят к вам, и сие безобразие будет продолжаться до того момента, пока луна, чье капризное влияние так портит вам жизнь, не изменит своего положения. Постарайтесь избегать споров и других конфликтных ситуаций.
2: Телец.
1: Завтра победа над трудностями будет даваться вам так легко, что вы, возможно, захотите искусственно усложнить ситуацию, дабы, найдя из нее выход, чувствовать себя героем. Однако, прежде чем это сделать, подумайте о других. Они-то ведь простые смертные.
2: Близнецы.
1: Вам море будет чуть выше колена, а горы же по плечам. Примерно такое же настроение будет овладевать каждым, кто окажется с вами рядом. Если не перейдете границы дозволенного, этот день будете вспоминать долго и с удовольствием.
2: Рак.
1: У вас масса дел, и, как всегда, нет времени. Ну, хотя вас это и не радует, вы не впервые сталкиваетесь с такой ситуацией. Что толку жаловаться на жизнь? Встряхните шевелюрой или лысиной и в бой.
2: Лев.
1: Завтра вы, возможно, будете поставлены перед необходимостью иначе взглянуть на вещи. Скорее всего, это вам не понравится.
2: Дева.
1: Вам лучше ограничить время общения с кем бы то ни было до минимума. Особенно это касается родственников. В противном случае велика вероятность, что вы с ними всеми перессоритесь.
2: Весы.
1: Вам, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Постарайтесь сохранять спокойствие. Это неприятно, но не смертельно.
2: Скорпион.
1: Измените на завтрашний день давно сложившуюся схему действий. Если вы позавтракаете на кухне, уйдите с тарелкой в комнату и так далее. Действуя в таком духе, вы сможете заменить нечто весьма интересное, ранее не попадавшееся вам на глаза.
2: Стрелец.
1: Если захотите, можете проходить и сквозь стены. Главное – видеть цель и верить в себя. Завтра никто не сможет стать преградой между вами и объектом ваших стремлений.
2: Козерог.
1: Вас, наконец, догонят отголоски давно свершившихся событий. Вряд ли это доставит вам большое удовольствие, но справиться с этим надо. И лучше сделать это с непроницаемым выражением лица.
2: Водолей.
1: Завтрашний день вы, возможно, проведете не в компании, однако одиноким себя чувствовать не будете. Этот день хорош для неторопливых раздумий о природе, всего сущего и прочих приятных занятий.
2: Рыбы.
1: Вы, возможно, хотите добиться успеха и насладиться им быстрее, но не позволяйте нетерпению становиться вашей проблемой. Оно может сильно помешать. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет», город Орск, Воснецова, 21.

0: везде будет холодно, если рядом нет какого-нибудь дорогого и любимого человека. Именно поэтому мы вам и даем возможность их порадовать даже на расстоянии. Здесь у нас в эфире Радио Хит. И начал эту всю историю, начиная с вечера, Сергей Иванович. Написал он: Кристина Бурова, всем добрый вечер. Роску, хороших дел и настроения. А Камчатке Озерновскому, конечно же, как всегда, пожелал спокойной ночи. Камчатка Озерновский, и спокойной ночи вам от Радио Хит и от Восточного Оренбуржья. За приветики спасибо. И вам, конечно же, отправляется такой же пламенный привет от нас. Далее написала Ольга Сироткина: передаю привет маме Оле и тете Наде. Оля, тетя Надя, Ольга Сироткина вам в том числе отправляется привет от Радио Хит. Продолжайте веселиться вместе, если вы вместе. Если нет, по раздельности тоже это можно сделать с нашей музыкой. Ну и написал также Петр: Кристина Бурова, это наше все. Ой, ну умеете вы смущать, конечно, Петр. Спасибо большое. Вам огромнейший привет и, конечно, сердечко в кадр за такие теплые слова. Ну а вы, если хотите что-нибудь написать, пишите. Наш портал смотри.радио продолжает работать для вас.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple. Взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск. Проспект Ленина, 140. Орск. Краматорская, 35Б. Новотроицк. Улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Летних мотивов вам бренду добавили только что Hugel, Mile Angel и Ultranate. Их трека Moving to the Sun. И действительно, летние мотивы возвращаются к нам, что очень хорошо. В Оренбургской области вновь появляется хорошая жаркая температура. И даже без дождей, ну или практически, мы пока что не знаем. Обязательно прогнозами с вами даже в этом часе поделимся. В любом случае, настроение это наше никак не должно портить, даже если погода будет плохая, потому что мы уже с вами подметили, что осталось всего лишь 2 месяца, это не полных лета. И, конечно же, их нужно проводить с пользой, чтобы потом ни о чем никогда не жалеть. Если есть возможность, можете начать прямо сейчас или построить планы на завтрашний день. А пока строите, мы продолжим вас вдохновлять музыкой здесь, в эфире Радио Хит.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. «Милый дом». Все нужно в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Время уже достаточно позднее, поэтому если вы любите по ночам поесть, можете уже отправляться до холодильника. А я пока что расскажу историю в тему, пока, когда ты голоден, точнее, препятствий ты не видишь, даже если ты летишь с огромнейшей высоты. О чем же я хочу рассказать? Парашютисты устроили настоящее застолье прямо во время свободного падения. Экстремалы прикрепили к себе стол, выпрыгнули из самолета и начали спокойно обедать в воздухе. Они успели чокнуться бокалами и даже нарезать стейки, пока летали к земле. Очень интересный такой опыт, мне кажется, они испытали. А идея, кстати, креативная. Представляете, вас на свидание зовут, и вы обедаете в такой обстановке. Какая была бы ваша реакция? Интересно узнать, конечно. Но теперь будем знать, что и такое бывает. И, возможно, такое даже реально попробовать, если вдруг вас тоже интересуют подобные необычные действия. Ну, а мы двинемся дальше. Много всего интересного нас порадует далее. Включая музыку, Тали Мартин, маечки впереди. Следом Ти и Ника. Вы Way to Love встречаем. Делаем громче.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен, 115 565 801 83 39.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

А знаете, чтобы сомнений не было, иногда нужно спросить все прямо и по фактам. Да, не всем хватает смелости и не всегда это сделать, но, к счастью, существует радиохит, и у нас здесь происходят такие ситуации.

регулярно, чем вдохновляются и другие люди. Если у вас есть какие-то нерешенные вопросы или важные объявления, и вы знаете, что человек, которому оно адресовано, непременно нас слушает или смотрит на канале «Смотри радио», то вы можете, конечно, написать что-нибудь к нам, и мы, конечно, все сообщим, чтобы донести до получателей. Также вы можете поделиться чем-то от себя. Быть может, вы хорошо отдыхаете и хотите передать приветы, в том числе нашим радиосмотрителям, согражданам или коллегам. Также пишите к нам на наш портал smotri.radio, либо через номер 8922-878-2929. Набирайте нас в Максе или Телеграме и пишите все самое важное, нужное и желанное именно там, а мы все в любом случае расскажем и покажем. Ну и, конечно, музыку хорошую вам тоже подарим обязательно. Гордая Ирина Эрзон, Вилл Тулоко Локо, далее вас встретит, следом Алекс Гаудина, Destination. Смотри, радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок отбеливатель ЛАМ 500 грамм или порошок пятновыводитель ЛАМ 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39. 22-49-39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 26. Ночью ожидается плюс 19. Завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 23. Ночью температура опустится до плюс 17. И завтра днем поднимется до плюс 37. В Кувандыке и Медногорске плюс 21 на данный момент. Ночью слабый термометр опустится до плюс 15. Завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 24. Ночью плюс 21, завтра днем ожидается плюс 30 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Далее 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Да, бывают в жизни моменты, которые ощущаются как лихорадочный сон при температуре плюс 40, наверное. Нам об этом рассказал только что Алекс Уоррен в его треке «Fever Dream». И, конечно, знаете, вот что бы кто ни говорил, но эти моменты запоминаются и западают в нашу душу больше, чем что-либо другое. Именно поэтому, знаете, не стоит обращать на даже самые неприятные истории свое негативное внимание. Из всего можно вынести пользу и хорошие эмоции, воспоминания. Поэтому даже если что-то происходит, пусть оно идет на пользу, а мы продолжим двигаться вперед и зарабатывать новые прекрасные моменты здесь вместе с музыкой на Смотри Радио. Леония и Колумб Скотт, «Стэй», далее вас встретят, следом Дима Билан, «Не молчим».

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ.
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
7: Задачи могут быть разные, а такси универсальны. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
6: Алло, а можно такси к школе?
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

От нас, а значит, в скором времени мы встретим с вами уже новый день, и это будет воскресенье. Но чтобы мы лучше знали, чего от этого дня ожидать, конечно же, радиохит поможет вам вместе со звездами в рубрике «Гороскоп». Ее услышим после следующего трека. Далее Кристина Сей начинает забывать встречи.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра уже 5 июля, это воскресенье, конец первой недели этого месяца. И как же он закончится для нас, точнее, эта неделя? Я уже на месяц перепрыгнула, мы узнаем прямо сейчас в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: В данный момент звезды не слишком благоволят к вам, и с ее безобразия будет продолжаться до того момента, пока Луна, чье капризное влияние так портит вам жизнь, не изменит своего положения. Постарайтесь избегать споров и других конфликтных ситуаций.
2: Телец.
1: Победа над трудностями будет даваться вам легко, что вы, возможно, захотите искусственно усложнить ситуацию, чтобы, найдя из нее выход, чувствовать себя героем. Однако, прежде чем это сделать, подумайте о других. Они-то ведь простые смертные.
2: Близнецы.
1: Завтра вам море будет чуть выше колена, а горы же по плечам. Примерно такое же настроение будет овладевать каждым, кто окажется с вами рядом. Если не перейдете границы дозволенного, этот день будете вспоминать долго и с огромнейшим удовольствием.
2: Рак.
1: Вам... У вас масса дела, как всегда, нет времени, но хотя вас-то не и радует, вы не впервые сталкиваетесь с такой ситуацией. Что толку жаловаться на жизнь? Встряхните шевелюрой или лысиной и в бой полный вперед.
2: Лев.
1: Вы, возможно, будете поставлены перед необходимостью иначе взглянуть на вещи. Скорее всего, это вам не понравится.
2: Дева.
1: Вам лучше ограничить время общения с кем бы то ни было до минимума. Особенно это касается родственников. В противном случае велика вероятность, что вы со всеми с ними перессоритесь.
2: Весы.
1: Вам, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Старайтесь сохранять спокойствие. Это неприятно, но не смертельно.
2: Скорпион.
1: Измените на завтрашний день давно сложившуюся схему действий. Если вы завтракаете на кухне, уйдите с тарелкой в комнату и так далее. Действуя в таком духе, вы сможете заметить нечто весьма интересное, ранее не попадавшееся вам на глаза.
2: Стрелец.
1: Если захотите, можете проходить и сквозь стены. Главное – видеть цель и верить в себя. Да, завтра ничто не сможет стать преградой между вами и объектом ваших стремлений.
2: Козерог.
1: Вас, наконец, догонят отголоски давно свершившихся событий. И вряд ли это доставит вам большое удовольствие, но справиться с этим надо. И лучше сделать это с непроницаемым выражением лица.
2: Водолей.
1: Завтрашний день вы, возможно, проведете не в компании, однако одиноким себя чувствовать не будете. Этот день хорош для неторопливых раздумий о природе всего сущего и прочих приятных занятий.
2: Рыбы.
1: Вы, возможно, хотите добиться успеха и насладиться им быстрее, но не позволяйте нетерпению становиться вашей проблемой. Оно может сильно помешать. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25.

чтобы вы были ярче всех во вселенной, конечно же, ваши родные и близкие стараются, в том числе здесь, в эфире Радио Хит. И один из них, Владислав Кобелев, он написал следующее поздравление. Иришка, с днем рождения! Хочу пожелать тебе быть самой красивой, любимой и желанной. Пусть Игоревич носит тебя на руках, а жизнь балует только приятными сюрпризами. Здоровья тебе, удачи и побольше поводов для улыбки. Ты у нас молодчина. Вот такие вот приятные поздравления о вас, Иришка.

счастья, здоровья и всего самого желанного дальше вам по жизни желаем, как всегда. Чтобы было много, и только это и было, ничего другого. Ну и, конечно же, привет передаем всем, кто поздравляет и с вами сейчас отдыхает. Ну и далее полетели сообщения уже обычного характера. Привет им, Наташке, привет, твой Коля прилетела. Ну и, Танюша, знаю, слышишь, лечу к тебе сюрпризом без подписи. Вот почему не подписываем? А вдруг Танюшка не узнает, кто написал? В любом случае, надеюсь, до всех дойдет, все поймут, кто это, и вместе будут зажигать с нами под лучшие треки.

0: Реклама.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочных. Сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 24, ночью ожидается плюс 19, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 23, ночью температура опустится до плюс 17, завтра днем поднимется до плюс 37. В Кувандыке и Медногорске плюс 21 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 24, ночью плюс 21. Завтра днем ожидается плюс 30 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
5: Метеохит.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Вот так вот незаметно, а практически пролетел очередной летний денек. Да, суббота подходит к концу, 22:03 на наших студийных, и мы потихонечку готовимся отправляться спать. Или, быть может, и не готовимся. Завтра воскресенье. Какие ваши планы? Очень интересно знать. Быть может, у вас на сегодня какие-то более грандиозные они, и спать вы совсем не планируете. В любом случае, делитесь ими непременно с нами на нашем портале smotry.radio. В конце этого часа в последний раз ваше послание на сегодня мы озвучим. Ну и, конечно, на протяжении всего этого времени продолжим дарить вам хорошую музыку, чтобы не было скучно и вы сами не выбирали ее. Alex Zebra, Portugal Women, Dive to the Ocean. Далее следом Бандера, Скитана. Делаем громче.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: все мы с вами слышали, в том числе здесь, в эфире Радио Хит, ситуации, когда между парой встает не какой-то еще один человек, а их собственные животные. Да, такое бывает часто, но еще не доходило до того, чтобы из-за этого разрушался брак. Пока что. Вот теперь вам рассказываю. Мини-пик разрушил брак москвичей. И все из-за чего? Из-за того, что подаренная на свадьбу хавронья за 2,5 года выросла до 50 килограмм и постепенно стала полноценной хозяйкой квартиры пары. Когда свинка окончательно перебралась на кровать, жена поставила ультиматум. Либо она, либо хавронья. В итоге муж выбрал свинью-хавронью, и теперь пара разводится. Да, очень необычная ситуация. Любопытный, кстати, выбор мужа также. Но не нам судить, да мы обсудим. В общем, и такое бывает в жизни. Давайте будем животных все-таки сажать там, где должны сидеть животные, а не настолько их делать членами семьи. Хотя, конечно, дело не наше. Мы лучше давайте музыку послушаем, что ли. Антер и 54 Ультра, Talk to You далее.
1: Смотри, радио.

0: мама.
1: Едешь на природу, в Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай, выгодно покупай.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: нельзя забывать и о том, что здесь в эфире болтают не только диджеи, но и вы, если у вас появится особое желание, и оно появляется, к счастью. Именно поэтому мы тут выпускаем в эфир одного человечка. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Нуржан.
0: Так, у Нуржана сегодня важная информация, мы позволяем ему это сказать. Итак...
1: Да, сегодня у меня у племянницы день рождения, 18 лет, хочу ее поздравить с днем рождения.
0: Так, племянницу как зовут еще раз?
1: Ульяна.
0: Ульяночка, Ульяночка, мы вас, конечно, поздравляем с таким замечательным праздником, возраст отличный. И с чем же мы ее будем поздравлять? Чего мы ей пожелаем тогда?
1: Мы ей пожелаем самое главное, самое здоровье, остальное она сама все добудет и найдет.
0: Ну, это однозначно, безоговорочно. Ну и вроде бы вы хотели также передать приветы.
1: Да, я хочу передать привет всем своим родным, родственникам. Своей маме, конечно, она дома сидит, он телевизор смотрит. Своим братьям Кайрон, Кайрат, Ержан, они все здесь, жене Нины и племянницам Жене, Ульяне, Карине, Амине, дочка, короче, там.

0: И у племянника сегодня еще день рождения, как
1: да?
0: полгода ему сегодня. Да, у него полгода.
1: Вот это да, сегодня прямо день праздников у вас, да?
0: Да, вообще.
1: И отдыхаете большой компанией.
0: Да, конечно.
1: Конечно, безоговорочно. Ну что ж, спасибо большое вам за звоночек. Подняли настроение не только своим родственникам и знакомым, я уверена, многим нашим радиосмотрителям. Дали вдохновиться. Ну что ж, а вы, дорогие друзья, слушайте и берите пример. Еще раз, конечно же, всех с праздником. Вам пожелаем хорошего вечернего и уже ночного времяпровождения. Вернемся к музыке, чтобы его украсить. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит.
8: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Сейчас в Орске плюс 23, ночью ожидается плюс 19, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 21, ночью температура опустится до плюс 17, и завтра днем поднимется до плюс 37. В Кувандыке и Медногорске плюс 20 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 24, ночью ожидается плюс 21, завтра днем плюс 30 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.

На вот такой вот позитивной ноте пришло мое время с вами попрощаться. Теперь точно осталось всего лишь час и какие-то 3 минуты до нового дня, поэтому вас оставляем с музыкой. Уже пожелаю спокойной ночи тем, кто завтра будет просыпаться рано или, в принципе, планирует просто сейчас отправиться спать. Ну а тем, у кого есть планы на этот вечер, конечно же, желаю их самого лучшего и благоприятного для вас исполнения. А музыка для вас уже подобрана. Слушайте на здоровье. Следующие ведущие подойдут к вам в 7 утра. Пока-пока.

0: Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: дома.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе. Телефон рекламы.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Реклама.
1: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Луговорске. Заказ автобетона насоса 324-824.
1: О, Афина. Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.